0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: Челиши Туарчи Чешен, Бонгодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
13: Да, да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Каяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Сад.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
4: Диплеер Тюркиянын тети радиосу.
7: Е садай Тюркия.
6: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
11: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарре би амурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.

0: This is the voice of Türkiye.
1: Hier ist die Stimme Türkiye's.
2: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
5: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Бангодиан Тай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
14: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
15: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
17: Овода Тюркия Вюну Радио Са.
18: Аич Радио Воча Тюркия.
19: Говорит голос Тюркия.
5: Эфирда Тюркия овоза.
7: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
11: Е садай Тюркия.
1: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосы.
3: Эзо ифонетис Тюркия.
6: Овди радио глас Тюркия.
15: Гидар реди амурия Тюркия.
10: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
18: It Turkiye hangia radio ya.
6: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye ünü radiosu.
6: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция ғаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Вюни Радиосу.
16: Айч Радио Воча Турция.
0: Говорит голос Турция.
17: Эфирда Турция Овоза.
18: Гитлеяр Түркияның Пети Радиосы.
10: Е Садай Турция.
19: Аңлаватқаныңла Турция Овоза Радиосы.
5: Эзо Ифонетис Турция. Овди Радио Глас Турция.
3: Гидар Радио Амурия Турция.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Türkiye önü radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.